мышкой, дал нямота и камуя даржей, я не вилу знакча, бетки не карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, да.